0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.

0: Увидели вызывающие вопросы видео, связанное с выбором в Кнессет? Получили сообщение, которое вызывает у вас гнев или страх? Как понять, правда ли это? Хороший вопрос. Есть интересанты, которые пытаются повлиять на общественное мнение с помощью ложной информации. Спросите себя, пытается ли эта информация вызвать у вас резкую эмоциональную реакцию? Кто заинтересован в ее распространении? И кому это может быть выгодно? Ведь это может быть попыткой незаконного воздействия на общественное мнение. Всегда проверяйте информацию, прежде чем ею делиться. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM. На Радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Вчера в Самарии 21 сентября в 22:30 состоялись похороны 48-летнего Натанеля Шакрона, погибшего в результате нападения накануне судного дня. Напомню, что мужчина приехал к природному источнику вместе с сыном для предпраздничного омовения и был лишен жизни, когда возвращался к машине. Натанель работал IT-экспертом.

аналитиком. У него остались жена, преподаватель университета и 6 детей от 4 до 16 лет. Пронзительными словами любви и благодарности за спасение сына проводила в последний путь Натанеля Шакрона его вдова. Буквально за считанные часы до гибели Натанель хлопотал на кухне перед постом и детально продумывал семейный отпуск на праздник Суккот, заранее упаковав переносной шалаш и продукты. Особое внимание вдова обратила на героизм супруга в последнюю секунду. Оказавшись под прицельным огнем, Натанель смог выкрикнуть предупреждение своему 16-летнему сыну Йоаву, тем самым сохранив ему жизнь. Напряженным на экстренный вызов оказался прошедший Йом-Кипур для израильских медиков. В службу скорой помощи Маген Давидадом поступило свыше 3300 обращений, а в больницы страны доставили более 2200 пациентов. В криминальных инцидентах и ДТП погибли 3 человека. Из-за строгого поста ухудшение самочувствия и обезвоживание зафиксировали почти у 370 граждан. Около 300 человек травмировались при падении с велосипедов и самокатов. Наряду с этим парамедики обеспечили госпитализацию 155 рожениц. 5 малышей появились на свет непосредственно в машинах скорой помощи. Комплексный режим повышенной оперативной готовности введен во всех родах войск армии обороны Израиля по прямому указанию начальника генштаба ЦАЛЯ Эйяля Замира. Решение продиктовано возросшими рисками эскалации и необходимостью надежно блокировать любые угрозы по внешнему периметру страны. Параллельно с этим в командовании тыла на круглосуточную вахту заступили руководители округов, а в распоряжении генштаба поступили мобильные резервы для экстренной переброски на критические направления. Краткосрочный визит Бениамина Нетаньяху в Нью-Йорк и стремительный отъезд главы Белого дома в Вашингтон практически исключают проведение личных переговоров на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Сегодня же, 22 сентября, во вторник, президент США проведет консультации с руководителями Великобритании, Японии и Мексики, после чего безотлагательно покинет Нью-Йорк ради важнейшей встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. В свою очередь, Нетаньяху пробудет в Нью-Йорке всего около суток, прибыв исключительно ради выступления с трибуны ООН в четверг, 24 сентября. Столь жесткие временные рамки и несовпадение маршрутов не оставляют сторонам практической возможности организовать отдельную встречу. Осенний характер погоды с вероятностью локальных осадков установился в Израиле. Сегодня утренние часы вторника будут сопровождаться повышенной облачностью и сыростью, способной перерасти в легкий моросящий дождь вдоль Средиземноморской береговой линии. Ближе к 12 часам дня небо над страной начнет постепенно проясняться, а во внутренних районах и на возвышенностях синоптики прогнозируют незначительное снижение температурных значений. Уже в среду прибрежную зону ждет умеренное потепление, после чего до самого уикенда будет устойчивый синоптический баланс. В четверг и пятницу ожидается переменная облачность и стабильный температурный фон в большинстве уголков страны. И далее в нашем эфире говорим о погоде на день сегодняшний, вторник, 22 сентября. Синоптики прогнозируют переменную облачность, днем до плюс 30 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 24. Влажность будет повышена. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: У вас есть планы на Суккот? Оставьте место для сладкого угощения. Поезжайте в Дальят Аль-Кармель и загляните в Шафик. Дом Кнафе. Кафе с особой атмосферой. Изысканное кнафе. А на Коле Моэт мастер-класс по приготовлению кнафе для всей семьи. Шафик. Сладости, которые вы не забудете. Кошерно.
1: Увидели вызывающие вопросы видео, связанное с выбором в Кнессет?

0: получили сообщение, которое вызывает у вас гнев или страх, как понять, правда ли это? Хороший вопрос. Есть интересанты, которые пытаются повлиять на общественное мнение с помощью ложной информации. Спросите себя, пытается ли эта информация вызвать у вас резкую эмоциональную реакцию? Кто заинтересован в ее распространении? И кому это может быть выгодно? Ведь это может быть попыткой незаконного воздействия на общественное мнение. Всегда проверяйте информацию, прежде чем ею делиться. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Традиция посещения могил праведников существует в еврейской культуре на протяжении многих веков. В Израиле такие места ежегодно посещают сотни тысяч человек, как религиозных, так и светских. Считается, что праведники, на иврите цадиким, обладали особой духовной силой, а молитва рядом с местом их захоронения имеет особое значение. Одно из самых известных мест паломничества – могила Раби Шимона Бар-Йохая на горе Мирон в Галилее. Особенно многолюдно здесь становится в праздник Лаг-Баомер. Среди других известных мест – могила Раби Мейра Бааль-Анес в Твери, а также захоронение праведников в Цфате и Иерусалиме. У разных общин существуют разные традиции. Кто-то зажигает свечи, кто-то читает молитвы, а кто-то оставляет записки с просьбами о здоровье семье или благополучии. Поездки к могилам праведников часто становятся частью семейной традиции, связанной с памятью, историей общины и ощущением связи между поколениями. Особенно заметно это во время крупных паломничеств, когда небольшие религиозные места на несколько дней превращаются в центры огромного скопления людей. В современном Израиле, где сосуществуют очень разные уклады жизни, эта традиция по-прежнему остается важной частью религиозной и культурной жизни страны. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: На Радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Вчера в Самарии 21 сентября в 22:30 состоялись похороны 48-летнего Натанеля Шакрона, погибшего в результате нападения накануне судного дня. Напомню, что мужчина приехал к природному источнику вместе с сыном для предпраздничного омовения и был лишен жизни, когда возвращался к машине. Натанель работал IT-аналитиком. У него остались жена, преподаватель университета и шестеро детей от 4 до 16 лет. Пронзительными словами любви и благодарности за спасение сына проводила в последний путь Натанеля Шакрона его вдова. Буквально за считанные часы до гибели Натанель хлопотал на кухне перед постом и детально продумывал семейный отпуск на праздник Суккот, заранее упаковав переносной шалаш и продукты. Особое внимание вдова обратила на героизм супруга в последнюю секунду. Оказавшись под прицельным огнем, Натанель смог выкрикнуть предупреждение своему 16-летнему сыну Йоаву, тем самым сохранив ему жизнь. Напряженным на экстренный вызов оказался прошедший Йом-Кипур для израильских медиков. В службу скорой помощи Маген Давид Адом поступило свыше 3300 обращений, а в больницы страны доставили более 2200 пациентов. В криминальных инцидентах и ДТП погибли 3 человека. Из-за строгого поста ухудшение самочувствия и обезвоживание зафиксировали почти у 370 граждан. Около 300 человек травмировались при падении с велосипедов и самокатов. Наряду с этим парамедики обеспечили госпитализацию 155 рожениц. Пятеро малышей появились на свет непосредственно в машинах скорой помощи. Комплексный режим повышенной оперативной готовности введен во всех родах войск армии обороны Израиля по прямому указанию начальника генштаба ЦАЛЯ Эйяля Замира. Решение продиктовано возросшими рисками эскалации и необходимостью надежно блокировать любые угрозы по внешнему периметру страны. Параллельно с этим в командование тыла на круглосуточную вахту заступили руководители округов, а в распоряжении генштаба поступили мобильные резервы для экстренной переброски на критические направления. Краткосрочный визит Бениамина Нетаньяху в Нью-Йорк и стремительный отъезд главы Белого дома в Вашингтон практически исключает проведение личных переговоров на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Сегодня же, 22 сентября, во вторник, президент США проведет консультации с руководителями Великобритании, Японии и Мексики, после чего безотлагательно покинет Нью-Йорк ради важнейшей встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. В свою очередь, Нетаньяху пробудет в Нью-Йорке всего около суток, прибыв исключительно ради выступления с трибуны ООН в четверг, 24 сентября. Столь жесткие временные рамки и несовпадение маршрутов не оставляют сторонам практической возможности организовать отдельную встречу. Осенний характер погоды с вероятностью локальных осадков установился в Израиле. Сегодня утренние часы вторника будут сопровождаться повышенной облачностью и сыростью, способной перерасти в легкий.

и моросящий дождь вдоль средиземноморской береговой линии. Ближе к 12 часам дня небо над страной начнет постепенно проясняться, а во внутренних районах и на возвышенностях синоптики прогнозируют незначительное снижение температурных значений. Уже в среду прибрежную зону ждет умеренное потепление, после чего до самого уикенда будет устойчивый синоптический баланс. В четверг и пятницу ожидается переменная облачность и стабильный температурный фон в большинстве уголков страны. И далее в нашем эфире говорим о погоде на день сегодняшний, вторник, 22 сентября. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем до плюс 30 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 24. Влажность будет повышена. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

0: Увидели вызывающие вопросы видео, связанное с выбором в Кнессет? Получили сообщение, которое вызывает у вас гнев или страх? Как понять, правда ли это? Хороший вопрос. Есть интересанты, которые пытаются повлиять на общественное мнение с помощью ложной информации. Спросите себя, пытается ли эта информация вызвать у вас резкую эмоциональную реакцию? Кто заинтересован в ее распространении? И кому это может быть выгодно? Ведь это может быть попыткой незаконного воздействия на общественное мнение. Всегда проверяйте информацию, прежде чем ею делиться. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Для большинства израильтян арбуз без косточек давно стал чем-то совершенно привычным. Но во многих странах их сложно найти на прилавках супермаркетов. Это настоящий деликатес. А ведь во второй половине 20 века израильские агрономы и селекционеры активно работали над созданием новых сортов овощей и фруктов, лучше приспособленных к жаркому климату и современному сельскому хозяйству. Одной из самых известных разработок стал именно арбуз без косточек. Вопреки распространенному мнению, речь идет не о генной инженерии. Такие сорта были получены методом селекции, путем скрещивания разных видов арбуза. В результате появились плоды с мягкими светлыми семенами вместо привычных твердых косточек. Для покупателей это оказалось удобнее, а для производителей выгоднее с коммерческой точки зрения. Эта история хорошо отражает развитие всего израильского сельского хозяйства. Постоянный поиск новых, более удачных решений, соответствующих местным нуждам, потребностям и климату. И правда, кто откажется от четвертинки сладкого, прохладного арбуза с кусочками брынзы в жаркий полдень? Да еще и без косточек. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

У вас есть планы на Суккот? Оставьте место для сладкого угощения. Поезжайте в Дальят Аль-Кармель и загляните в Шафик. Дом Кнафе. Кафе с особой атмосферой. Изысканное кнафе. А на Коле Моэт мастер-класс по приготовлению кнафе для всей семьи. Шафик. Сладости, которые вы не забудете. Кошерно.

0: только лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.coil.
1: На радио «Музыка» 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Сегодня во вторник, 22 сентября, стало известно, что нападавший, который лишил жизни накануне Йом-Кипура Натанеля Шакрона, прибыл на место нападения за день. Его неоднократно видели задолго до трагедии. Он изучал территорию, однако никто вокруг не заподозрил его кровавых намерений и готовящейся расправы. Напомню, что нападавшего задержали живым. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир требует для него смертной казни. Жесткие превентивные директивы, отданные премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху руководству армии обороны Израиля и службы общей безопасности Шабак в ответ на атаку в Самарии накануне захода Йом-Кипура. Напомню, что жизни был лишен Натанель Шакрон. Пакет экстренных мер включает блокаду населенных пунктов, проведение точечных рейдов и запуск ускоренной процедуры сноса жилья нападавшего. Глава правительства подчеркнул, что ни исполнители, ни сеть их пособников не уйдут от возмездия, а силовые ведомства продолжат методично подавлять очаги опасности по всем направлениям, от Ливана и сектора Газа до Иудеи и Самарии, заявил премьер-министр. Вашингтон временно воздержался от прямого военного вмешательства в йеменский кризис, несмотря на настойчивые призывы из Эр-Рияда. Президент США Дональд Трамп рассматривал возможность нанесения ударов по позициям сил, подконтрольных иранской стране, после повторного обращения наследного принца Саудовской Аравии. Эр-Рияд же с трудом пытается сдержать продвижение вооруженных формирований руководства Исламской Республики к стратегическому Баб-эль-Мандемскому проливу в Красном море. Опасаясь втягивания американской армии в новый затяжной конфликт на Ближнем Востоке, глава Белого дома решил ограничиться лишь передачей саудовским союзникам разведданных и координат целей. Дополнительным фактором сдерживания стали недавние дипломатические контакты, в ходе которых представители иранской стороны заверили Вашингтон в отсутствии намерений блокировать международное судоходство. Семейный отпуск в Словении обернулся гибелью гражданина Израиля. 44-летний Гиль Хилель не выжил, пытаясь спасти своего 7-летнего сына. Трагедия разыгралась на северо-западе страны, неподалеку от популярного водопада. После осмотра достопримечательности семья остановилась на площадке для отдыха, где сын отошел в сторону и внезапно сорвался с крутого обрыва. Услышав отчаянные крики о помощи, отец бросился к краю, но потерял равновесие и рухнул на дно ущелья 60-метровой высоты. Проводившие неподалеку тренировку горноспасатели оперативно спустились к руслу реки, однако спасти его не удалось. Серьезно пострадавшего мальчика экстренно доставили полицейским вертолетом в университетскую клинику. Жена Гиля опубликовала их последнее совместное фото на своей странице в Facebook и написала, цитирую, «Люди пишут мне соболезнования и предлагают окутать меня любовью, но я жду твоих объятий, я жду, когда ты выйдешь из какого-нибудь укрытия, и этот фильм закончится. Я еще не готова говорить о тебе в прошедшем времени. Ты мой дом. В какой дом мне теперь вернуться?» И далее в нашем эфире говорим о погоде на день сегодняшний, вторник, 22 сентября. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем до плюс 30 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 24. Влажность будет повышена. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Увидели вызывающие вопросы видео, связанное с выбором в Кнессет? Получили сообщение, которое вызывает у вас гнев или страх? Как понять, правда ли это? Хороший вопрос. Есть интересанты, которые пытаются повлиять на общественное мнение с помощью ложной информации. Спросите себя, пытается ли эта информация вызвать у вас резкую эмоциональную реакцию? Кто заинтересован в ее распространении? И кому это может быть выгодно? Ведь это может быть попыткой незаконного воздействия на общественное мнение. Всегда проверяйте информацию, прежде чем ею делиться. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
1: С Мана хотим отдохнуть. Мана Круиз приглашает вас в путь.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Наша страна участвует в Евровидении с 1973 года и считается одной из самых успешных участниц конкурса. Хотя географически Израиль находится за пределами Европы, он входит в Европейский вещательный союз, организацию, которая проводит конкурс Евровидения. За время участия стране удалось одержать 4 победы. Первую принес в 1978 году Исхар Коэн и группа «Альфабета» с песней «Абаниби». Уже через год победа досталась Гали Атари и группе «Milk and Honey» с песней «Аллилуйя». В 1998 году конкурс выиграла Дана Интернешнл с песней «Дива», а в 2018-м Нета Барзилай с песней «Той». Кроме этого, израильские исполнители 6 раз занимали 2-е или 3-е место и еще 13 раз входили в первую десятку. Интересно, что за всю историю участия представители страны ни разу не оказывались на последнем месте, хотя неудачные выступления, конечно же, тоже случались. По количеству побед Израиль сегодня занимает 7-е место среди всех стран-участниц. Кроме того, он входит в небольшой список стран, которым удавалось выигрывать Евровидение 2 года подряд. Для местного телевидения и музыкальной индустрии этот конкурс давно стал событием особого масштаба. Финал Евровидения стабильно собирает большую аудиторию, а многие песни помнят десятилетиями. Во многом происходит это потому, что международный успех для маленькой страны всегда воспринимается особенно эмоционально, как возможность заявить о себе всему миру не через заголовки новостей, а через музыку.
1: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
2: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4 CO.

На радио «Музыка» 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Сегодня во вторник, 22 сентября, стало известно, что нападавший, который лишил жизни накануне Йом-Кипура Натанеля Шакрона, прибыл на место нападения за день. Его неоднократно видели задолго до трагедии. Он изучал территорию, однако никто вокруг не заподозрил его кровавых намерений и готовящейся расправы. Напомню, что нападавшего задержали живым. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир требует для него смертной казни. Жесткие превентивные директивы, отданы премьер-министром Израиля Бенямином Нетаньяху руководству армии обороны Израиля и службы общей безопасности Шабак в ответ на атаку в Самарии накануне захода Йом-Кипура. Напомню, что жизни был лишен Натанель Шакрон. Пакет экстренных мер включает блокаду населенных пунктов, проведение точечных рейдов и запуск ускоренной процедуры сноса жилья нападавшего. Глава правительства подчеркнул, что ни исполнители, ни сеть их пособников не уйдут от возмездия, а силовые ведомства продолжат методично подавлять очаги опасности по всем направлениям, от Ливана и сектора Газа до Иудеи и Самарии, заявил премьер-министр. Вашингтон временно воздержался от прямого военного вмешательства в йеменский кризис, несмотря на настойчивые призывы из Эр-Рияда. Президент США Дональд Трамп рассматривал возможность нанесения ударов по позициям сил, подконтрольных иранской стране, после повторного обращения наследного принца Саудовской Аравии. Эр-Рияд же с трудом пытается сдержать продвижение вооруженных формирований руководства Исламской Республики к стратегическому Баб-эль-Мандемскому проливу в Красном море. Опасаясь втягивания американской армии в новый затяжной конфликт на Ближнем Востоке, глава Белого дома решил ограничиться лишь передачей саудовским союзникам разведданных и координат целей. Дополнительным фактором сдерживания стали недавние дипломатические контакты, в ходе которых представители иранской стороны заверили Вашингтон в отсутствии намерений блокировать международное судоходство. Семейный отпуск в Словении обернулся гибелью гражданина Израиля. 44-летний Гиль Хилель не выжил, пытаясь спасти своего 7-летнего сына. Трагедия разыгралась на северо-западе страны, неподалеку от популярного водопада. После осмотра достопримечательностей семья остановилась на площадке для отдыха, где сын отошел в сторону и внезапно сорвался с крутого обрыва. Услышав отчаянные крики о помощи, отец бросился к краю, но потерял равновесие и рухнул на дно ущелья 60-метровой высоты. Проводившие неподалеку тренировку горноспасатели оперативно спустились к руслу реки, однако спасти его не удалось. Серьезно пострадавшего мальчика экстренно доставили полицейским вертолетом в университетскую клинику. Жена Гиля опубликовала их последнее совместное фото на своей странице в Facebook и написала, цитирую, «Люди пишут мне соболезнования и предлагают окутать меня любовью, но я жду твоих объятий, я жду, когда ты выйдешь из какого-нибудь укрытия, и этот фильм закончится. Я еще не готова говорить о тебе в прошедшем времени. Ты мой дом. В какой дом мне теперь вернуться?» И далее в нашем эфире говорим о погоде на день сегодняшний, вторник, 22 сентября. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем до плюс 30 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 24. Влажность будет повышена. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Увидели вызывающие вопросы видео, связанное с выбором в Кнессет? Получили сообщение, которое вызывает у вас гнев или страх? Как понять, правда ли это? Хороший вопрос. Есть интересанты, которые пытаются повлиять на общественное мнение с помощью ложной информации. Спросите себя, пытается ли эта информация вызвать у вас резкую эмоциональную реакцию? Кто заинтересован в ее распространении? И кому это может быть выгодно? Ведь это может быть попыткой незаконного воздействия на общественное мнение. Всегда проверяйте информацию, прежде чем ею делиться. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Автобус «Эгид» для нас, израильтян, это часть повседневной жизни. Но интересен тот факт, что история кооператива началась еще до создания государства Израиль. «Эгид» появился в 1933 году после объединения нескольких небольших автобусных компаний, работавших в подмандатной Палестине. Само название на иврите обозначает «объединение» или «союз». В те годы автобусное сообщение имело для страны особое значение. Железнодорожная сеть была ограниченной, многие населенные пункты оставались труднодоступными, а именно автобусы постепенно связывали между собой разные части страны. Со временем «Эгид» превратился в крупнейшую транспортную компанию страны. На протяжении десятилетий зеленые автобусы кооператива стали одной из самых узнаваемых деталей израильского пейзажа. Они возили солдат, школьников, туристов и новых репатриантов от Кирьят-Шмуны и до Эйлата. Особенно важную роль «Эгид» играл в первые десятилетия существования государства, когда население быстро росло, а транспортная инфраструктура еще только формировалась. При этом компания долгое время работала именно как кооператив. Водители и сотрудники были не просто наемными работниками, а членами общего объединения и фактически совладельцами предприятия. Позже рынок общественного транспорта начал меняться. Появились частные конкуренты, часть маршрутов перешла другим компаниям, а сами автобусы давно перестали быть только зелеными. Для многих израильтян «Эгид» до сих пор остается символом целой эпохи – старых центральных автостанций, бумажных билетов и длинных автобусных поездок через всю страну. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

У вас есть планы на Суккот? Оставьте место для сладкого угощения. Поезжайте в Дальят Аль-Кармель и загляните в Шафик. Дом кнафе. Кафе с особой атмосферой. Изысканное кнафе. А на Коле Моэт мастер-класс по приготовлению кнафе для всей семьи. Шафик. Сладости, которые вы не забудете. Кошерно.

0: только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: На Радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Усиленный режим боевого дежурства развернут по всему периметру израильской границы во внутренних районах страны совместно с силами ЦАЛЯ и структур безопасности. Министр обороны Израиля Исраэль Кац подчеркнул, что любые попытки противника прощупать оборону или же дестабилизировать обстановку в праздничные дни встретят немедленный и сокрушительный отпор. Оборонное ведомство Израиля удерживает оперативную инициативу на всех рубежах, координируя действия регулярных армейских подразделений на передовой с контртеррористическими службами в тылу. Кац отметил, что армия обороны Израиля сохраняет непрерывную готовность к жесткой нейтрализации угроз в любой точке региона. Задействовать закон о смертной казни в качестве первого показательного прецедента в отношении захваченного боевика, лишившего жизни накануне Йом-Кипура Натанеля Шакрона, еще раз потребовала министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир. Бен-Гвир также еще раз обратился к гражданам с призывом постоянно иметь при себе зарегистрированное оружие. Министр напомнил, что в рамках реформы было выдано свыше 300 тысяч новых разрешений, а подготовленный вооруженный гражданин в критический момент способен нейтрализовать нападающего и защитить жизни людей еще до прибытия патрулей полиции и дежурных групп быстрого реагирования. Беспрецедентным бойкотом и фактическим отсутствием звука в эфире обернулось выступление Дональда Трампа после открытого конфликта Белого дома с американской прессой. Ведущие вещательные корпорации США, включая ABC, CBS, NBC и Fox News, синхронно отказались от работы в президентском пуле в знак солидарности с коллегами. Поводом для демарша стало распоряжение главы государства отозвать аккредитации и запретить вход на территорию резиденции сотрудникам телеканала CNN, издания Politico и сети MS Now. Редакции уже направили иск в федеральный суд, обвинив администрацию, цитирую, в прямом нарушении первой поправки Конституции США, гарантирующей фундаментальную свободу слова и независимость прессы. Конец цитаты. Армейское командование проверяет обстоятельства скандала, который разгорелся вокруг набора репатриантов на службу в резерве. Поводом для разбирательства стали жалобы добровольцев, пожелавших пройти подготовку по программе «Шлав-Б» для 99-й дивизии. Кандидатам неожиданно заявили, что ключевым условием зачисления является подтверждение еврейства исключительно по Галахе. После волны возмущения в социальных сетях ситуация дошла до высшего военного руководства. Было инициировано прямое разбирательство с ответственным бригадным генералом, а также направлено официальное письмо на имя начальника генштаба Эйяля Замира. Напомню, что новые репатрианты могут служить в ЦАЛе. Закон о всеобщей воинской обязанности не требует быть евреем по Галахе. Проблема возникла исключительно вокруг конкретной программы для взрослых добровольцев. Репатрианты, прибывающие в Израиль в возрасте старше 26 лет, в зависимости от семейного положения, получают от армии автоматическое освобождение от срочной службы. Они не состоят на воинском учете и не имеют военно-учетной специальности. Суть программы «Шлав-Бет», чтобы взрослый гражданин с освобождением мог добровольно попасть в резерв «Милуим». Армия проводит его через «Шлав-Бет» – ускоренный курс молодого бойца продолжительностью в 2-3 недели. И далее в нашем эфире говорим о погоде на день сегодняшний, вторник, 22 сентября. Синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем до плюс 30 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 24. Влажность будет повышена. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на Радио Музыка 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Увидели вызывающие вопросы видео, связанное с выбором в Кнессет? Получили сообщение, которое вызывает у вас гнев или страх? Как понять, правда ли это? Хороший вопрос. Есть интересанты, которые пытаются повлиять на общественное мнение с помощью ложной информации. Спросите себя, пытается ли эта информация вызвать у вас резкую эмоциональную реакцию? Кто заинтересован в ее распространении? И кому это может быть выгодно? Ведь это может быть попыткой незаконного воздействия на общественное мнение. Всегда проверяйте информацию, прежде чем ею делиться. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
1: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Дана Интернешнл – одна из самых известных фигур в истории израильской поп-музыки. Она родилась в Тель-Авиве в семье йеменских евреев. Настоящее имя певицы – Ярон Коэн. Еще в молодости Дана начала выступать в клубах, а в начале 90-х стала быстро набирать популярность благодаря яркому сценическому образу и танцевальной музыке. Настоящим переломным моментом стал 1998 год. На Евровидении в британском Бирмингеме Дана Интернешнл представила Израиль с песней «Дива» и одержала победу, став первой трансгендерной певицей, выигравшей этот конкурс. Для конца 90-х это было событие мирового масштаба. Вокруг участия Даны тогда шли бурные споры не только в Израиле, но и далеко за его пределами. Однако после победы ее имя узнал практически весь мир. «Дива» стала международным хитом, а сама певица превратилась

0: верить в один из символов Евровидения. После конкурса Дана Интернешнл продолжила музыкальную карьеру, выпускала новые альбомы, выступала на телевидении и гастролировала в разных странах. В 2011 году она снова представляла Израиль на Евровидении уже как одна из самых узнаваемых участниц в истории конкурса. Сегодня Дана Интернешнл продолжает выступать, участвовать в телепроектах и остается заметной фигурой израильской поп-культуры. При этом для многих ее история связана не только с музыкой. Победа Даны стала одним из самых обсуждаемых культурных событий Израиля конца 90-х и во многом превратилась в символ эпохи перемен и большей открытости израильского общества.
1: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
2: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4.

0: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка. 106.4 CoIL. У вас есть планы на Суккот? Оставьте место для сладкого угощения. Поезжайте в Дальят Аль-Кармель и загляните в Шафик. Дом кнафе. Кафе с особой атмосферой. Изысканное кнафе. А на Коле Муэт мастер-класс по приготовлению кнафе для всей семьи. Шафик. Сладости, которые вы не забудете. Кошерно.
1: На радио «Музыка» 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Усиленный режим боевого дежурства развернут по всему периметру израильской границы во внутренних районах страны совместно с силами ЦАЛЯ и структур безопасности. Министр обороны Израиля Исраэль Кац подчеркнул, что любые попытки противника прощупать оборону или же дестабилизировать обстановку в праздничные дни встретят немедленный и сокрушительный отпор. Оборонное ведомство Израиля удерживает оперативную инициативу на всех рубежах, координируя действия регулярных армейских подразделений на передовой с контртеррористическими службами в тылу. Кац отметил, что армия обороны Израиля сохраняет непрерывную готовность к жесткой нейтрализации угроз в любой точке региона. Задействовать закон о смертной казни в качестве первого показательного прецедента в отношении захваченного боевика, лишившего жизни накануне Йом-Кипура Натанеля Шакрона, еще раз потребовала министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир. Бен-Гвир также еще раз обратился к гражданам с призывом постоянно иметь при себе зарегистрированное оружие. Министр напомнил, что в рамках реформы было выдано свыше 300 тысяч новых разрешений, а подготовленный вооруженный гражданин в критический момент способен нейтрализовать нападающего и защитить жизни людей еще до прибытия патрулей полиции и дежурных групп быстрого реагирования. Беспрецедентным бойкотом и фактическим отсутствием звука в эфире обернулось выступление Дональда Трампа после открытого конфликта Белого дома с американской прессой. Ведущие вещательной корпорации США, включая ABC, CBS, NBC и Fox News, синхронно отказались от работы в президентском пуле в знак солидарности с коллегами. Поводом для демарша стало распоряжение главы государства отозвать аккредитации и запретить вход на территорию резиденции сотрудникам телеканала CNN, издания Politico и сети MS Now. Редакции уже направили иск в федеральный суд, обвинив администрацию, цитирую, в прямом нарушении первой поправки Конституции США, гарантирующей фундаментальную свободу слова и независимость прессы. Конец цитаты. Армейское командование проверяет обстоятельства скандала, который разгорелся вокруг набора репатриантов на службу в резерве. Поводом для разбирательства стали жалобы добровольцев, пожелавших пройти подготовку по программе «Шлав-Б» для 99-й дивизии. Кандидатам неожиданно заявили, что ключевым условием зачисления является подтверждение еврейства исключительно по Галахе. После волны возмущения в социальных сетях ситуация дошла до высшего военного руководства. Было инициировано прямое разбирательство с ответственным бригадным генералом, а также направлено официальное письмо на имя начальника генштаба Эйяля Замира. Напомню, что новые репатрианты могут служить в ЦАЛе. Закон о всеобщей воинской обязанности не требует быть евреем по Галахе. Проблема возникла исключительно вокруг конкретной программы для взрослых добровольцев. Репатрианты, прибывающие в Израиль в возрасте старше 26 лет, в зависимости от семейного положения, получают от армии автоматическое освобождение от срочной службы. Они не состоят на воинском учете и не имеют военно-учетной специальности. Суть программы «Шлав-Бет», чтобы взрослый гражданин с освобождением мог добровольно попасть в резерв «Милуим». Армия проводит его через «Шлав-Бет» – ускоренный курс молодого бойца продолжительностью в 2-3 недели. И далее в нашем эфире говорим о погоде на день сегодняшний, вторник, 22 сентября. Синоптики прогнозируют переменную облачность, днем до плюс 30 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 24. Влажность будет повышена. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Увидели вызывающие вопросы видео, связанное с выбором в Кнессет? Получили сообщение, которое вызывает у вас гнев или страх? Как понять, правда ли это? Хороший вопрос. Есть интересанты, которые пытаются повлиять на общественное мнение с помощью ложной информации. Спросите себя, пытается ли эта информация вызвать у вас резкую эмоциональную реакцию? Кто заинтересован в ее распространении? И кому это может быть выгодно? Ведь это может быть попыткой незаконного воздействия на общественное мнение. Всегда проверяйте информацию, прежде чем ею делиться. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Менахем Бегин вошел в историю как первый премьер-министр Израиля, представлявший правый лагерь. Он родился в 1913 году в Бресте. В молодости стал одним из лидеров молодежного сионистского движения «Бейтар». Во время Второй мировой войны Бегин оказался в подмандатной Палестине и вскоре возглавил подпольную организацию «Эцель», которая вела вооруженную борьбу против британских властей. После создания государства он пришел в политику и основал партию «Хирут», ставшую одной из основ будущего движения «Ликуд». Долгие годы Бегин оставался лидером оппозиции. В первые десятилетия существования Израиля политическая система страны находилась под почти полным контролем левых партий во главе с движением «Мапай». Ситуация изменилась в 1977 году.

0: В 1997 году, когда на выборах победил Ликуд, а Бегин стал премьер-министром. Эти выборы вошли в израильскую историю под названием «Маапах» – «Переворот». Для страны это была не просто смена власти, а серьезное политическое и социальное изменение. Именно при Бегине Израиль подписал мирный договор с Египтом. За это соглашение он вместе с президентом Египта Анваром Саадатом получил Нобелевскую премию мира. При этом Бегин оставался одной из самых необычных фигур израильской политики. Его хорошо помнили по эмоциональным выступлениям, литературному ивриту и постоянным обращениям к еврейской истории и традиции. Даже политические противники признавали, что Бегин сумел изменить израильскую политическую систему и стал символом прихода к власти тех групп общества, которые раньше чувствовали себя недостаточно представленными в руководстве страны. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

вас есть планы на Суккот? Оставьте место для сладкого угощения. Поезжайте в Дальят Аль-Кармель и загляните в Шафик. Дом Кнафе. Кафе с особой атмосферой. Изысканное кнафе. А на Коле Моэт мастер-класс по приготовлению кнафе для всей семьи. Шафик. Сладости, которые вы не забудете. Кошерно.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: На Радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. И прямо сейчас новые подробности предстоящей поездки Биньямина Нетаньяху в Соединенные Штаты. Визит премьер-министра Израиля в Нью-Йорк на этот раз будет предельно коротким. Глава правительства отправится в США 23 сентября, а уже на следующий день выступит на Генеральной Ассамблее ООН. После выступления Нетаньяху, как ожидается, практически сразу начнет обратный путь в Израиль. Таким образом, на американской земле премьер проведет менее суток. Изменится и привычная схема прибытия израильской делегации. Государственный самолет «Крыло Сиона» должен приземлиться не в аэропорту имени Кеннеди, которым обычно пользовались во время подобных визитов, а в штате Нью-Джерси. В подготовке поездки активно участвуют и американские службы безопасности. В Нью-Йорке параллельно готовятся к усиленным мерам охраны и возможным акциям протеста во время пребывания израильского премьера. Делегация руководства Исламской Республики во главе с президентом Масудом Пезешкианом примет участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Несмотря на продолжающееся острейшее противостояние между Вашингтоном и Тегераном, американские власти согласились выдать въездные визы высокопоставленным иранским чиновникам. В Госдепартаменте пояснили, что действуют исключительно в рамках международных обязательств Соединенных Штатов как страны, принимающей Всемирную организацию. Впрочем, пребывание иранской стороны пройдет в условиях жесткого надзора. Численность миссии сокращена, а свободу передвижения дипломатов существенно ограничат, запретив им любые поездки за пределы непосредственного района штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. В Вашингтоне подчеркивают, что протокольный допуск представителей Тегерана носит, цитирую, формальный характер и никак не отменяет глубоких разногласий между двумя государствами. Собственный круглосуточный вещательный телеканал под брендом Trump TV официально запустила администрация Белого дома в ответ на бойкот со стороны ведущих средств массовой информации. Новый проект призван транслировать выступления президента США, ключевые правительственные мероприятия и официальные брифинги в режиме реального времени 7 дней в неделю без посредничества традиционной прессы. Решению предшествовал жесткий демарш общенационального телевизионного пула. Напомню, что ведущие телекомпании отказались от совместного освещения событий после того, как администрация Трампа аннулировала аккредитацию и заблокировала доступ в резиденцию сотрудникам CNN, Politico и сети MS Now. Созданием собственного канала окружение Дональда Трампа рассчитывает полностью обойти пул и передавать телевизионную картинку напрямую зрителям. Серию дерзких налетов на торговые точки и предприятия в Явне и Нес-Циона раскрыли следователи Центрального округа полиции. Фигурантом уголовного дела стал серийный налетчик, который выходил на преступление в маске и в куртке, рассчитывая остаться неопознанным. Злоумышленник методично совершал кражи и ограбления в местных коммерческих заведениях, похищая кассовую выручку и имущество. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого и взяли его под стражу. Завершив сбор доказательной базы и серию допросов, следственные органы полиции передали в суд официальное обвинительное заключение с требованием оставить фигуранта под арестом до вынесения приговора. И далее в нашем эфире говорим о погоде на день сегодняшний, вторник, 22 сентября. Синоптики прогнозируют переменную облачность, днем до плюс 30 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 24. Влажность будет повышена. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на Радио Музыка 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: У вас есть планы на Суккот? Оставьте место для сладкого угощения. Поезжайте в Дальят Аль-Кармель и загляните в Шафик. Дом Кнафе. Кафе с особой атмосферой. Изысканное кнафе. А на Коле Моэт мастер-класс по приготовлению кнафе для всей семьи. Шафик. Сладости, которые вы не забудете. Кошерно.
1: Увидели вызывающие вопросы видео, связанное с выбором в Кнессет? Получили сообщение, которое вызывает у вас гнев или страх? Как понять, правда ли это? Хороший вопрос. Есть интересанты, которые пытаются повлиять на общественное мнение с помощью ложной информации. Спросите себя, пытается ли эта информация вызвать у вас резкую эмоциональную реакцию? Кто заинтересован в ее распространении? И кому это может быть выгодно? Ведь это может быть попыткой незаконного воздействия на общественное мнение. Всегда проверяйте информацию, прежде чем ею делиться. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
2: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание.

компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Боева. Партия «Хирут» считается первой крупной правой партией в истории Израиля. Ее создал Менахем Бегин в 1948 году, вскоре после провозглашения государства. Основу нового движения составили бывшие участники подпольной организации «Эцель», а сама партия продолжила традиции ревизионистского сионизма, связанного с именем Зеэва Жаботинского. В первые десятилетия существования Израиля политическую систему страны почти полностью контролировали левые партии во главе с Мапай Давида Бен-Гуриона. На этом фоне «Хирут» оставалась оппозиционной силой и воспринималась многими как слишком радикальная. Партия выступала за более национальный подход в вопросах безопасности и внешней политики, критиковала доминирование социалистической модели экономики и требовала расширения политического представительства для групп населения, которые чувствовали себя отстраненными от старой элиты. Долгие годы влияние «Хирут» оставалось ограниченным. Однако постепенно партия начала усиливать позиции, особенно среди выходцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки. В 1973 году «Хирут» стала одной из главных сил нового блока «Ликуд», а уже в 1977 произошел знаменитый «Маапах», после которого «Ликуд» впервые пришел к власти, а Менахем Бегин стал премьер-министром. Во многом именно с «Хирут» началась история современного правого лагеря Израиля и той политической системы, которая сохраняется в стране и до сих пор. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 CIL.
1: На Радио Музыка 106.4 FM новости Израиля. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. И прямо сейчас новые подробности предстоящей поездки Бениамина Нетаньяху в Соединенные Штаты. Визит премьер-министра Израиля в Нью-Йорк на этот раз будет предельно коротким. Глава правительства отправится в США 23 сентября, а уже на следующий день выступит на Генеральной Ассамблее ООН. После выступления Нетаньяху, как ожидается, практически сразу начнет обратный путь в Израиль. Таким образом, на американской земле премьер проведет менее суток. Изменится и привычная схема прибытия израильской делегации. Государственный самолет «Крыло Сиона» должен приземлиться не в аэропорту имени Кеннеди, которым обычно пользовались во время подобных визитов, а в штате Нью-Джерси. В подготовке поездки активно участвуют и американские службы безопасности. В Нью-Йорке параллельно готовятся к усиленным мерам охраны и возможным акциям протеста во время пребывания израильского премьера. Делегация руководства Исламской Республики во главе с президентом Масудом Пазышкяном примет участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Несмотря на продолжающееся острейшее противостояние между Вашингтоном и Тегераном, американские власти согласились выдать въездные визы высокопоставленным иранским чиновникам. В Госдепартаменте пояснили, что действуют исключительно в рамках международных обязательств Соединенных Штатов как страны, принимающей Всемирную организацию. Впрочем, пребывание иранской стороны пройдет в условиях жесткого надзора. Численность миссии сокращена, а свободу передвижения дипломатов существенно ограничат, запретив им любые поездки за пределы непосредственного района штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. В Вашингтоне подчеркивают, что протокольный допуск представителей Тегерана носит, цитирую, формальный характер и никак не отменяет глубоких разногласий между двумя государствами. Собственный круглосуточный вещательный телеканал под брендом Trump TV официально запустила администрация Белого дома в ответ на бойкот со стороны ведущих средств массовой информации. Новый проект призван транслировать выступления президента США, ключевые правительственные мероприятия и официальные брифинги в режиме реального времени 7 дней в неделю без посредничества традиционной прессы. Решению предшествовал жесткий демарш общенационального телевизионного пула. Напомню, что ведущие телекомпании отказались от совместного освещения событий после того, как администрация Трампа аннулировала аккредитацию и заблокировала доступ в резиденцию сотрудникам CNN, Politico и сети MS Now. Созданием собственного канала окружение Дональда Трампа рассчитывает полностью обойти пул и передавать телевизионную картинку напрямую зрителям. Серию дерзких налетов на торговые точки и предприятия в Явне и Нес-Циона раскрыли следователи Центрального округа полиции. Фигурантом уголовного дела стал серийный налетчик, который выходил на преступление в маске и в куртке, рассчитывая остаться неопознанным. Злоумышленник методично совершал кражи и ограбления в местных коммерческих заведениях, похищая кассовую выручку и имущество. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого и взяли его под стражу. Завершив сбор доказательной базы и серию допросов, следственные органы полиции передали в суд официальное обвинительное заключение с требованием оставить фигуранта под арестом до вынесения приговора. И далее в нашем эфире говорим о погоде на день сегодняшний, вторник, 22 сентября. Синоптики прогнозируют переменную облачность, днем до плюс 30 градусов. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 24. Влажность будет повышена. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на Радио Музыка 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Увидели вызывающие вопросы видео, связанное с выбором в Кнессет? Получили сообщение, которое вызывает у вас гнев или страх? Как понять, правда ли это? Хороший вопрос. Есть интересанты, которые пытаются повлиять на общественное мнение с помощью ложной информации. Спросите себя, пытается ли эта информация вызвать у вас резкую эмоциональную реакцию? Кто заинтересован в ее распространении? И кому это может быть выгодно? Ведь это может быть попыткой незаконного воздействия на общественное мнение. Всегда проверяйте информацию, прежде чем ею делиться. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
1: У вас есть планы на Суккот? Оставьте место для сладкого угощения. Поезжайте в Дальят Аль-Кармель и загляните в Шафик. Дом Кнафе. Кафе с особой атмосферой. Изысканное кнафе. А на Коле Моэт мастер-класс по приготовлению кнафе для всей семьи. Шафик. Сладости, которые вы не забудете. Кошерно.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Монастырь Латрун расположен между Тель-Авивом и Иерусалимом. Его колокольню хорошо знают многие водители. Она возвышается над холмами рядом с шоссе номер 1, недалеко от развязки Латрун. Католический монастырь был основан здесь французскими монахами-трапистами в 1890 году. По одной из версий, само название Латрун связано с эпохой крестоносцев и происходит от старофранцузского выражения «башня рыцарей». Этот район известен не только монастырем, но и своей ролью в истории Израиля. Во время войны за независимость в 1948 году здесь шли одни из самых тяжелых боев за дорогу на Иерусалим. Высоты контролировал Иорданский арабский легион, а попытки израильских сил прорваться к осажденному городу сопровождались большими потерями. Именно после этих событий была проложена так называемая Бирманская дорога, временный обходной путь, по которому в Иерусалим начали доставлять продовольствие, воду и медикаменты. Сегодня Латрун у многих ассоциируется уже с тишиной, виноградниками и вином. Монахи-трописты много лет занимаются сельским хозяйством и виноделием. При монастыре работает винодельня, а местные вина хорошо известны многим израильтянам. Сам орден трапистов известен строгим укладом жизни, в котором большое значение уделяется труду, молитве и молчанию. При этом монастырь открыт для посетителей. Сюда приезжают туристы, паломники, любители вина и просто люди, которые хотят ненадолго оказаться в неожиданно тихом месте посреди одной из самых загруженных дорог страны. Редкое сочетание для Израиля – память о войне, древняя дорога на Иерусалим, монастырские колокола и виноградники буквально в нескольких минутах друг от друга. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Ask you once, ask you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now.

Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Кибуцы на берегу Кеннерета появились еще до создания государства Израиль. Именно здесь, в Галилее, в начале 20 века начали формироваться первые коллективные сельскохозяйственные общины, которые позже стали одной из самых известных особенностей израильского общества. Одним из первых таких поселений стала Дгания, основанная в 1909 году у южного берега Кеннерета. Ее еще нередко называют «матерью кибуцов». Для своего времени это была очень необычная модель жизни. Общее хозяйство, совместный труд, коллективное воспитание детей и почти полное отсутствие частной собственности. Большинство первых жителей были молодыми еврейскими репатриантами из Восточной Европы. Они приезжали в Османскую Палестину с идеями социализма и мечтой о создании нового общества. Жизнь в первых кибуцах была тяжелой. Жара, болезни, нехватка воды, тяжелый физический труд и почти полное отсутствие привычных бытовых условий. Но именно вокруг Кеннерета постепенно начали возникать новые сельскохозяйственные поселения. Со временем кибуцы стали играть важную роль не только в сельском хозяйстве, но и в жизни всей страны. Из кибуцного движения вышли многие известные политики, военные и общественные деятели. Сегодня большинство кибуцов уже сильно отличаются от того, какими они были 100 лет назад. Во многих появилась частная собственность, изменился экономический уклад, а коллективный образ жизни стал гораздо менее строгим. Но район Кеннерета до сих пор остается местом, где начиналась одна из самых необычных социальных моделей в истории Израиля. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

У вас есть планы на Суккот? Оставьте место для сладкого угощения. Поезжайте в Дальят-Аль-Кармель и загляните в Шафик. Дом Кнафе. Кафе с особой атмосферой. Изысканное кнафе. А на Коле Моэт мастер-класс по приготовлению кнафе для всей семьи. Шафик. Сладости, которые вы не забудете. Кошерно.

0: Увидели вызывающие вопросы видео, связанное с выбором в Кнессет? Получили сообщение, которое вызывает у вас гнев или страх? Как понять, правда ли это? Хороший вопрос. Есть интересанты, которые пытаются повлиять на общественное мнение с помощью ложной информации. Спросите себя, пытается ли эта информация вызвать у вас резкую эмоциональную реакцию? Кто заинтересован в ее распространении? И кому это может быть выгодно? Ведь это может быть попыткой незаконного воздействия на общественное мнение. Всегда проверяйте информацию, прежде чем ею делиться. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
2: Time to wake up.

0: было собственной бронетехники. Первые танки закупались за границей, а экипажам нередко приходилось учиться уже во время службы. Но всего за несколько десятилетий бронетанковые войска превратились в одну из ключевых сил ЦАЛЯ. Особенно важную роль танки сыграли во время шестидневной войны 1967 года и войны судного дня 1973. Именно тогда танковые бои на Синае и голландских высотах стали частью израильской военной истории. Одним из самых известных танковых командиров того периода был Авигдор Каалани. Во время боев на Голанах его подразделение участвовало в обороне так называемой «Долины слез», одного из самых тяжелых участков фронта во времена войны судного дня. Во многом именно после этих событий танкисты получили в стране особый статус. Служба в бронетанковых войсках считается очень тяжелой. Танкистам приходится проводить долгие часы в замкнутом пространстве, в условиях жары, шума и постоянного напряжения. Однако престиж и народное уважение также велики. Со временем Израиль начал создавать и собственные танки. Самым известным стал «Меркава», разработанный после войны судного дня. Одной из главных особенностей этой машины стала повышенная защита экипажа, принцип, который считается ключевым для израильской военной инженерии. Сегодня бронетанковые войска остаются важной частью ЦАЛЯ, а история танкистов занимает особое место в израильской армейской культуре и памяти о войнах страны.
1: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

У вас есть планы на Суккот? Оставьте место для сладкого угощения. Поезжайте в Дальят-Аль-Кармель и загляните в Шафик. Дом кнафе. Кафе с особой атмосферой. Изысканное кнафе. А на Коле Моэт мастер-класс по приготовлению кнафе для всей семьи. Шафик. Сладости, которые вы не забудете. Кошерно.

0: Увидели вызывающие вопросы видео, связанное с выбором в Кнессет? Получили сообщение, которое вызывает у вас гнев или страх? Как понять, правда ли это? Хороший вопрос. Есть интересанты, которые пытаются повлиять на общественное мнение с помощью ложной информации. Спросите себя, пытается ли эта информация вызвать у вас резкую эмоциональную реакцию? Кто заинтересован в ее распространении? И кому это может быть выгодно? Ведь это может быть попыткой незаконного воздействия на общественное мнение. Всегда проверяйте информацию, прежде чем ею делиться. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
1: У вас есть планы на Суккот? Оставьте место для сладкого угощения. Поезжайте в Дальят Аль-Кармель и загляните в Шафик. Дом Кнафе. Кафе с особой атмосферой. Изысканное кнафе. А на Коле Моэт мастер-класс по приготовлению кнафе для всей семьи. Шафик. Сладости, которые вы не забудете. Кошерно.
2: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением,

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Идан Амиди родился в 1988 году в Иерусалиме. Широкой публике он стал известен в 2010 году после участия в телевизионном проекте «Кохав Нулад» – израильской версии музыкального конкурса, где он занял второе место. Уже в ходе проекта Амиди выделялся авторскими песнями и лаконичной подачей. После конкурса он начал сольную карьеру. Его дебютный альбом вышел в 2011 году и включал песни на иврите, построенные вокруг личных текстов и минималистичных аранжировок. В последующие годы Амиди выпустил несколько успешных альбомов, а его композиции регулярно звучали на израильских радиостанциях и входили в национальные чарты.

с музыкой Амеди развивал актерскую карьеру. Он сыграл одну из главных ролей в телесериале «Фауда», где исполнил роль бойца спецподразделения. Этот проект сделал его узнаваемым не только как музыкант,

израильских СМИ. Сегодня Идана Меди остается одной из заметных фигур современной израильской сцены, объединяя музыкальную карьеру, актерскую работу и личный опыт, хорошо знакомый значительной части израильского общества. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

самым известным израильским поэтом 20 века. Он родился в Германии в 1924 году в религиозной еврейской семье, а в детстве вместе с родителями переехал в подмандатную Палестину. Амихай прошел через Вторую мировую войну, войну за независимость Израиля и другие войны, которые позже нашли отражение в его творчестве. Его поэзия заметно отличалась от той литературной традиции, которая существовала на иврите в первые десятилетия 20 века. Вместо сложного и торжественного стиля Иуда Амихай писал простым, почти разговорным языком о любви, памяти, войне, Иерусалиме и повседневной жизни. Именно поэтому его стихи оказались близки очень широкой аудитории. Многие строки Амихая давно стали частью израильской культуры, а его произведения изучают в школах и университетах. Особое место в его поэзии занимал Иерусалим. Амихай писал о городе не как о символе или абстрактной святыне, а как о живом пространстве, где рядом существует история, религия, шум улиц и обычная человеческая жизнь. При этом творчество поэта получило известность далеко за пределами страны. Его стихи переведены на десятки языков, а самого Амихая многие годы называли одним из возможных кандидатов на Нобелевскую премию по литературе. Сегодня Иуда Амихай остается одной из ключевых фигур современной израильской поэзии. Поэзии, которая умеет говорить о сложных вещах простым и человеческим языком. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Дом Кнафе. Кафе с особой атмосферой. Изысканное кнафе. А на Коле Моэт мастер-класс по приготовлению кнафе для всей семьи. Шафик. Сладости, которые вы не забудете. Кошерно.

0: Увидели вызывающие вопросы видео, связанное с выбором в Кнессет? Получили сообщение, которое вызывает у вас гнев или страх? Как понять, правда ли это? Хороший вопрос. Есть интересанты, которые пытаются повлиять на общественное мнение с помощью ложной информации. Спросите себя, пытается ли эта информация вызвать у вас резкую эмоциональную реакцию? Кто заинтересован в ее распространении? И кому это может быть выгодно? Ведь это может быть попыткой незаконного воздействия на общественное мнение. Всегда проверяйте информацию, прежде чем ею делиться. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
1: У вас есть планы на Суккот? Оставьте место для сладкого угощения. Поезжайте в Дальят-Аль-Кармель и загляните в Шафик. Дом кнафе. Кафе с особой атмосферой. Изысканное кнафе. А на Коле Моэт мастер-класс по приготовлению кнафе для всей семьи. Шафик. Сладости, которые вы не забудете. Кошерно.
2: Смана, хотим
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью